Я Аву. Я Рауф. Я Малик Амок. Я Джуджалаль Ва Йокбрам. Я Муксид. Я Джами. Я Гани. Я Мугни. Я Мани.